0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.